0: Vino la casa, Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la el acasă.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».